0: Кащу.
1: Тектроник!
2: Akane Kambama, 100% set na Afro for Power FM. Power FM.